0: Местное время 5 часов утра.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: На местном радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» – модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвикс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шагман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвикс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденьем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Кто там? Лето? Лето!
0: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности частности, в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад — не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Все, что приходит к нам из-за бугра, почти всегда вынуждено приспосабливаться к нашим условиям. Так и с итальянским поплавком «Спирулина». Чтобы получить максимум пользы, нужно адаптировать к нашим условиям. В чисто заморском варианте эта снасть с маленькой резинкой или мушкой создана для форели. Ну, форель, она и в Африке форель. А вот как же щуки, окуни и прочие жерихи? А вот как? Мы берем просто спиннинг, какой у кого есть. Тягучую монофильную леску меняем на плетенку. Продеваем в тело спирулина плетенку, ставим бусинку и привязываем вертлюжок. А лучше два или три. Если ловить щуку, то и металлический поводок. Ну и на конце, естественно, наша приманка. Резина, мушка, блесенка или воблер. Что угодно. Такая снасть с бомбардой позволит легко забросить самую легкую приманку метров на 50-60, что достаточно для самого осторожного жереха. Не говоря уже о прудовой форели на платниках.
4: Не клюет.
2: Среди всевозможного силикона есть такая приманка «Октопус». Приманка очень хорошая, но используется реже, чем она того заслуживает. Одна из причин – отсутствие у нас специальных для нее джиг-головок. Обычные головки подходят плохо, так как щупальца у этой зверушки должны быть разведены в стороны, чего на обычной головке просто невозможно обеспечить. Но ведь правильно говорят, нас победить нельзя. Мы и здесь смогли перехитрить всех. Нужно просто взять маленькую резиновую пробочку от лекарственного пузырька. Она надевается на крючок джиг-головки, а на нее натягивается задняя часть этого самого октопуса. В этом случае лапки силиконового осьминога разводятся в стороны и при рывковой проводке непрерывно пульсируют, что и требовалось доказать.
4: Ух, хорошо.
2: Как определить, не испортилась ли рыба, пока вы ее ловили и везли домой? Основные признаки свежей рыбы – ярко-красные жабры, плотное мясо, прозрачные чистые глаза и гладкая, плотно прилегающая к коже чешуя. Если нажать на кожу пальцем, ямка не образуется совсем или быстро исчезает. Кстати, в воде свежая рыба сразу же тонет. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Когда лучше, зимой или летом?
2: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

несколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: твоим, ты моим, я твоим.
1: Реклама на местном радио.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
2: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
3: Идем навстречу лету
2: на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
5: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» – модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50 Plus и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвикс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шахман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвикс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Чувствую. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручали.

0: Местное время 14 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на одной волне. Реклама на местном радио. Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомни.

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
3: И море отличной музыки. Включай

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Любимся, любовью одарим на века.
1: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту...
2: Реклама на местном радио.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут.

0: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
1: Да, все в силе.
0: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
1: Все в силе.
0: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
1: Все в силе.
0: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
1: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
0: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха. Все в силе.
0: Все в силе.
1: Все в силе.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
5: На местном радио.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: на одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
4: 104 FM.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весь город на одной волне.

потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности частности, в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
3: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
4: Где мои снасти?
3: Все, что приходит к нам из-за бугра, почти всегда вынуждено приспосабливаться к нашим условиям. Так и с итальянским поплавком спирулина. Чтобы получить максимум пользы, нужно адаптировать к нашим условиям. В чисто заморском варианте эта снасть с маленькой резинкой или мушкой создана для форели. Ну, форель, она и в Африке форель. А вот как же щуки, окуни и прочие жерихи? А вот как? Мы берем просто спиннинг, какой у кого есть. Тягучую монофильную леску меняем на плетенку. Продеваем в тело спирулина плетенку, ставим бусинку и привязываем вертлюжок. А лучше два или три. Если ловить щуку, то и металлический поводок. Ну и на конце, естественно, наша приманка. Резина, мушка, блесенка или воблер. Что угодно. Такая снасть с бомбардой позволит легко забросить самую легкую приманку метров на 50-60, что достаточно для самого осторожного жереха. Не говоря уже о прудовой форели на платниках.
1: Не клюет.
3: Среди всевозможного силикона есть такая приманка «Октопус». Приманка очень хорошая, но используется реже, чем она того заслуживает. Одна из причин – отсутствие у нас специальных для нее джиг-головок. Обычные головки подходят плохо, так как щупальца у этой зверушки должны быть разведены в стороны, чего на обычной головке просто невозможно обеспечить. Но ведь правильно говорят – нас победить нельзя. Мы и здесь смогли перехитрить всех. Нужно просто взять маленькую резиновую пробочку от лекарственного пузырька. Она надевается на крючок джиг-головки, а на нее натягивается задняя часть этого самого октопуса. В этом случае лапки силиконового осьминога разводятся в стороны и при рывковой проводке непрерывно пульсируют, что и требовалось доказать.
1: Ух, хорошо.
3: Как определить, не испортилась ли рыба, пока вы ее ловили и везли домой? Основные признаки свежей рыбы – ярко-красные жабры, плотное мясо, прозрачные чистые глаза и гладкая, плотно прилегающая к коже чешуя. Если нажать на кожу пальцем, ямка не образуется совсем или быстро исчезает. Кстати, в воде свежая рыба сразу же тонет. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: без тебя это...
1: Реклама на местном радио.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Кто там?
6: Лето?
5: Лето!
6: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и

0: организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвикс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шагман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвикс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Весь город на одной волне.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город тусклый на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как...

0: Боже, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Вставайте.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: одной волне.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету
3: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебя

0: Ты любишь меня? Конечно. Какие вопросы? Я расплываюсь.
1: Местное время, час ночи.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.